происходит. Долго история не понимает. Я понимаю, но сами вы должны понимать, что нам надо знать все детали. Там было очень много всего, и вы нам должны рассказывать этот корабль. На нем много кто находился, и... Хорошо, я расскажу вам историю. Давайте, я внимательно вас слушаю. 1960 год, апрель. Итак, господа, мы сегодня собрались на судне, которое вмещает практически круизный лайнер, вмещает примерно 500 человек. Так что вы, чиновники, директора, известные личности, даже певцы есть, Барри Холлман стоит там, и Дэнни Луис, вот там, и я, как капитан, меня зовут, не представился, Кларк Капитан, да, меня зовут просто Кларк, фамилия не важна, ну, если вам интересно, Кларк Мультимен, вот, я буду капитаном этого корабля, мы с вами практически не будем видеться, ну, иногда... Хотел, конечно, чтобы вы, естественно, как бы сказать, понимаете, здесь были в своем удовольствии на этом, чувствовали себя как дома, все-таки это хорошо. Так что будьте как дома, и лайнер отправляется буквально через 5 минут. Вы можете воспользоваться бассейном, который на лайнере. У нас есть, конечно же, буфет, есть и ночной клуб небольшой, и даже баня есть, ну и сауна. Вы можете этим всем воспользоваться, также уголок для детской комнаты, вы можете отвезти ребенка, что им займутся, поиграют воспитатели. У нас большой круизный лайнер под названием «Клоун». «Клоун». Извините, а почему его назвали «Клоун»? Потому что это очень большое судно, и на нем всегда интересно. Как бы это ни звучало смешно, но это не мой лайнер, так что это надо спросить у владельца. Владелец сейчас находится, к сожалению, в

0: множество связей в Барселоне.
1: И у тебя в Барселоне. Вы что, сговорились, что ли?
0: Не знаю, у кого, но у меня...
1: И что?
0: Ну, в общем, мне...

0: вас богатый человек. Я понимаю, что вы свою трещину подставили, чтоб я ее... Но вы думали, это пройдет? Нет. Но об этом многие знают.
1: А что?
0: Не могу сказать, что. А что такое? Ну, вы можете... Я вам, например, могу конверте дать. Мне не надо ваши деньги. Не нужно. Это секрет. Мы везем то, перевозим на этом судне то, что не нужно знать. Хотя здесь очень большие люди, но им тоже не нужно знать. Особенно вам. Это все? Нет, просто у меня два ящика на этом судне. Мы будем останавливаться в Африке. И мне надо купить слона. Что сделать? Купить слона. Вот из-за чего я вас позвал?
1: Нет, это исключено.
0: Но у вас ведь большой лайнер, огромное место для слона.
1: Ну и что?
0: 15 тысяч долларов в этом конверте. Чисто вам, если вы согласитесь, вы здесь хозяин.

Чего хотя раз? 174. А вес 50. Ну, давай, иди отсюда. В общем, как это? Что я хотел сказать? Сюда. Ты это, как это называется? Ты смотри там. Выполняю. Так.

Дорогие друзья, говорит капитан, прошу всех собраться на главной палубе. Пожалуйста, не паникуйте и соберитесь, сбор через 20 минут. Итак, господа, у нас пропал человек.

0: палубу драить, а не за штурвалом сидеть. Чтоб больше тебя не видел. Хорошо, давай иди отсюда. Так, ну что там, гадай карту. Мы сейчас здесь, а острова здесь. Нам придется обойти. Нам на 2 километра отклонились. Поворачиваем. Иди сюда. Вот так вот держи курс к островам. Понял?
1: К островам придем через 4 часа.

все будет хорошо, и чики-пуки. Главное – обнимать и уважать друг друга. Ты понял меня? Я вас понял. Ну вот и все. Скажи, пожалуйста, у тебя есть семья? Да, сэр, есть. Ну вот, видишь, у тебя есть семья. Вот твой коллега ни хера не умеет плавать. Он хранился вкус. Нихуя не знает. Время. Говорят так. Если в море поплыл, то плыви как кораблик. Если в море вышел, то иди как чудак. Ну не знай ни преград, ни града, ни шторма и ни тайфуна. Цунами не помеха, и никто тебе не сказал. Только ты плывешь по течению, а плавает говно. Мы идем конкретно с ветром вперед, с этим облаком в одно. И я знаю, далеко кто-то ждет нас на суше. Где-то там и солнце, а где-то и дождь. Но мы плаваем не по суше, а говно плавает, а мы плывем. Так что знай, не злися на наш поздний вечер. Мы сейчас с тобой сидим и не знаем, как и что, кто когда и

0: Ты что делаешь в машине?
1: Проверяю, работает ли эта пикалка.
0: Какая пикалка работает? Ты чего? Нельзя вообще заводить машину, и тем более, когда она находится на судне. Это же дорогая машина.
1: Я владелец этой машины.
0: Мне насрать, кто владелец этой машины. Пока я здесь главный, ты будешь стоять около машины или рядом с ней.

0: приходил из своего каюта. Ну-ка, проверь. Да, хорошо. Извините, но... Ее там нету. Как понять, нет? Так. Посмотри, может, я на ее. Прошло 25 минут.
1: Нету?
0: Черт. Ладно. Дорогие друзья, говорит капитан, прошу всех собраться на главной палубе.
1: А вы меня, получается, просто так износили. Я тебя не носил.

история. Хорошо, что там не так глубоко было, всего лишь метров 600. И там не обнаружено было ящиков золота. Кто мог их взять? Я не знаю. Капитан, ну кто же мог взять это золото? Это ведь невозможно за такой короткий срок. Мы были туда спасательно, будто не было только через 24 часа. Ну, да. А за 24 часа? Ну, невозможно.